0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

Все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Минск и Бишкек расширяют горизонты экономического партнерства. Молодые семьи Барановичского района поборются за титул «Властелин села». Об этом и другом подробней. Минск и Бишкек расширяют горизонты экономического партнерства. Уже 5 июня в столице Кыргызстана стартует масштабный белорусско-кыргызский бизнес-форум, который соберет представителей деловых кругов двух стран. В программе презентации предприятий, двусторонние переговоры, обсуждение перспективных направлений сотрудничества и подписание коммерческих соглашений. Особое внимание планируется уделить совместным проектам в агропромышленном комплексе, промышленной кооперации и развитию электронной торговли через крупнейшие маркетплейсы региона. Торгово-экономические связи лежат в основе партнерства наших государств. Беларусь поставляет в Кыргызстан нефтепродукты, сельскохозяйственную и автомобильную технику, древесину и продукты питания. Взаимный товарооборот демонстрирует положительную динамику. К 2030 году стороны рассчитывают выйти на показатель в 500 миллионов долларов. Развитие делового диалога также продолжится в середине июня на форуме «Беларусь-Центральная Азия», который примет Брест. На проведение детской летней оздоровительной кампании Беларуси в 2026 выделено 84 миллиона рублей, на 11 миллионов больше, чем в прошлом году. В каждом регионе организованы лагеря отдыха, воспитательного и спортивного профилей. Общее их количество 5 500. Из них 1 000 с круглосуточным пребыванием, рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Только на подготовку объектов направлено более 31,5 миллиона рублей. Финансирования достаточно не только для обеспечения нуждающихся детей, но и для удовлетворения дополнительных заявок, удешевления путевок для родителей, отметил Александр Цай. Продолжаем выпуск. Тихий подвиг неравнодушных белорусов. Барановичский регион включается в масштабную кампанию по сдаче крови. Марафон посвящен Международному дню донора, который ежегодно разворачивается в нашей стране 14 июня. Все, кто делится драгоценными каплями, в прямом смысле спасают жизни. Одна донация способна оказать поддержку 4 нуждающимся в помощи. Как рассказала врач-терапевт Барановичской станции переливания крови Антонина Беспалова, армия добровольцев в нашем городе в 2025 составила более 2 500 человек.

0: представители БПХО, станкостроительного завода «Атлант», птицефабрики «Дружба». Молодые семьи Барановичского района поборются за титул «Властелин села». На площадке лыжероллерной трассы агрогородка «Мир» 6 июня состоится местный этап республиканского конкурса, рассказала первый секретарь райкома БРСМ Анастасия Харченко. Праздник с белорусским колоритом объединит 4 семьи. Они проявят свои таланты в конкурсных испытаниях. Жюри оценит умение пилить дрова в паре, навыки отцов пеленать ребенка, а супруги вбивать гвозди. Участники испекут драники на колоде и презентуют свои подворья. Начало в 10 часов. Победитель представит район на областном туре. Властелина села Беларуси назовут на празднике Купалье в Александрии. К новостям компании. Если вы думаете, что медодежда – это скучно, вы просто не были в новом магазине «Медистайл», который заставляет пересмотреть все, что вы носили раньше. Теперь медицинская одежда и обувь доступны в рассрочку без переплат. 2 месяца спокойных платежей, без процентов и без первого взноса. Заходите на Комсомольскую, 9. Каждый день с 10 до 20 часов. «Медистайл» – удобно, стильно, доступно. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
6: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
7: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
5: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Возимые в Беларусь грузовики в 2026 году освободили от утильсбора. Батькова кошуля для каждого третьего новорожденного в семье белоруса. Об этом и другом подробнее. Возимые в Беларусь грузовики в 2026 году освободили от утильсбора. Это регламентируется указом о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов, который подписал президент Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Новации коснутся возимых в Беларусь новых не более 3 лет с даты выпуска грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов. Документ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Предлагаемые преференции позволят увеличить экспорт услуг и будут способствовать совершенствованию этого сегмента экономики страны. В Брестской области за прошедшую 5-летку объемы восстановления мелиорированных земель увеличились в 7,5 раз – с 4 до 30 тысяч гектаров ежегодно. Ведется активная модернизация и приумножение фонда полесских регионов. Реконструируются гидротехнические сооружения. Внедряются современные технологии эксплуатации систем. Этот факт в ходе торжеств, посвященных Дню мелиоратора, отметил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. Для Брещины такие территории – основа устойчивого развития АПК, продбезопасности и рационального использования природных ресурсов. Глава первого региона также акцентировал внимание, что впереди перед специалистами сферы стоят новые серьезные и ответственные задачи – в течение следующей 5-летки восстановить и ввести в оборот 98,5 тысяч гектаров. Батькова кошуля для каждого третьего новорожденного в семье белоруса. Общенациональный проект запустила партия «Белая Русь» в первый день лета. Название перекликается с известным тезисом президента о том, что третий ребенок находится под патронатом главы государства. В качестве подарка – деревянном куфоре, крестильная рубаха. По замыслу, этот сундучок будет передаваться из поколения в поколение. Особый символизм инициативы подчеркнула председатель городского отделения партии Елена Соловей.
2: А почему такое название? Оно исходит из того, что наш президент Александр Григорьевич Лукашенко всегда нам говорит: «Третий ребенок мой». И вот именно этот проект нацелен на то, что каждому третьему ребеночку, рожденному в семье, будет преподнесена вот эта батькова кошуля. Поэтому будет вручен сундучок, в котором лежит красивая крестильная рубашечка. По легенде, эта рубашечка, в которой мало того, что крестит ребеночка, она приносит счастье, удачу, здоровье, благополучие. Подарочек новорожденному, так как все-таки был и День защиты детей. Так как лето, мы от нашего Барановичского городского отделения делаем подарки двум мальчикам, которые растут в этой семье.
1: Первый стилизованный подарок в Барановичах нашел своего адресата. Крестильная распашонка от президента богатырю, который появился у четы Малевичей. Супруги воспитывают двух сыновей, 6-летнего Павла и второклассника средней школы номер

0: За этот подарок, за кошулю. Будем крестить, да.
1: Я думаю, что самое главное – это любовь в семье. Если будет любовь, то будет и все остальное.
2: Тут три помощника. Буду помогать папе в этом нелегком труде, работе на земле.
3: Тренд на многодетность в Беларуси и, в частности, в Барановичах есть. За прошлый год в нашем городе статус многодетных маме и папе подарили 210 новорожденных. Как отметила заведующая родильным домом Татьяна Малышко, некоторые родители не решаются на первенца, в то время как другие рожают третьего ребенка. Она подчеркнула, что в нашем социальном государстве поддержке материнства и детства огромное внимание. Помимо этого, дети создают в доме свою неповторимую атмосферу.
4: Конечно, рождение ребенка в семье – это всегда радость. За 2025 год в Барановичском регионе в ЗАГСе зарегистрировано 210 семей, которые получили в семью третьего ребенка. За 5 месяцев этого года 75 семей. Для нас, врачей, это огромная радость, когда женщина приходит за третьим, четвертым, пятым и так далее ребенком. Третий ребенок – это всегда является связующим звеном в общении со всеми. Это улучшает коммуникативные связи детей. Да, в нашей республике количество женщин, которые рожают третьего, четвертого, пятого ребенка, она увеличивается. К сожалению, немножко уменьшается количество детей первые, вторые роды.
3: Проект получит продолжение и будет реализован в несколько этапов. Ожидается, что до конца года душевные презенты дойдут до каждого адресата и станут реликвией, объединяющей поколения вокруг ценностей и любви к родине. В Беларуси проверка знаний у абитуриентов выходит на финишную прямую. Заключительный этап централизованного тестирования запланирован на 5 июня. Зарегистрировавшихся примут в 40 пунктах по всей стране. Испытания начинаются одновременно в 11 часов. В Барановичском госуниверситете за партами в аудиториях на Парковой 62 разместится 1554 человека. Будущие студенты напишут предмет на выбор. В физику записались 662 желающих, химию 311. Историю Беларуси в контексте всемирной истории 427. Обществоведение 174. Рассказала заведующий подготовительным отделением вуза Ирина Кузьмина. Тем, кто выбрал химию и физику, стоит обратить внимание на требования к калькулятору. 5 разрешено только простой однострочный, который позволяет выполнять простые арифметические действия, операции с процентами, смены знака, вычисления обратной величины и с одной ячейкой памяти. В целом с собой берут только документы и черную гелевую ручку. Любые гаджеты под запретом, напомнила Ирина Кузьмина. Она подчеркнула, перед тем, как отправиться на ЦТ, не лишним будет позавтракать, проверить наличие документа, удостоверяющего личность и пропуска. К новостям компании. Уборка без химии. Обед за 20 минут. Зимние запасы и своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
5: Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хотите служить закону и государству? Баранычский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующее

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Заезжай в МакБай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на МакДрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте МакБай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

0: Реклама.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями. Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Баранович ФМ. Новости.
2: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь рассматривает Кыргызстан как перспективную площадку для создания совместных производств. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин в Бишкеке во время церемонии открытия белорусско-кыргызского бизнес-форума. Есть все необходимое: твердая политическая воля, прозрачные правила игры в рамках ЕАЭС и обоюдная

2027 и 2030 годов. Белорусская техника давно и заслуженно пользуется спросом. Однако время диктует необходимость перехода от простой торговли к реализации глубоких кооперационных проектов. Необходим интенсивный обмен опытом, управленческими практиками и современными технологическими решениями, отметил премьер-министр. Глава белорусского правительства в эти дни посещает с официальным визитом Кыргызстан. Запланированы многочисленные деловые переговоры, подписание двусторонних документов. Обеспеченность населения Беларуси практикующими врачами в 2025 году составила 56 человек на 10 тысяч населения, на 3,9% больше, чем годом ранее. По данным Белстата, в стране работают 50 700 врачей и 123 900 средних медицинских работников. Насчитывается 548 больничных и 2657 амбулаторно-поликлинических организаций. Самый высокий показатель укомплектованности врачами

0: Основная мера неспецифической профилактики – борьба с популяциями на дачных участках и индивидуальная защита, отметила Юлия Васенкевич. К новостям компании. Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107, телефон 45 08 78. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами осадки. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 15-17 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

0: более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама. Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

never say much. You never make an effort to stay in touch.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко поздравил народ королевства Дания с Днем Конституции, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Великая история, богатое культурное наследие и природная уникальность страны по праву заработали титул «Жемчужины Скандинавии». В условиях сегодняшней международной ситуации очень важно продолжать мирные традиции взаимоуважительных контактов и доверия между народами, говорится в послании. Дружественные отношения должны стать фундаментом для полноценного диалога и разнопланового партнерства по всем направлениям, к возобновлению которого Беларусь готова ради стабильности, устойчивого развития государств и региона в целом, отметил президент. Александр Лукашенко пожелал жителям Дании благополучия, прогресса и процветания. Ежегодно в первое воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают белорусские мелиораторы. Это инженеры, гидротехники, ученые и рабочие, занятые в сфере сельского и водного хозяйства. В стране насчитывается 2 миллиона 900 тысяч гектаров мелиорированных земель. За прошедшую пятилетку в Брестской области ввели в сельхозоборот свыше 110 тысяч гектаров. Доля региона в масштабах республики составляет почти 30%. 328 тысяч гектаров используются под пашни, 346 тысяч занимают луговые угодья. Около 3000 гектаров находятся под постоянными культурами. На таких участках производится примерно половина продукции растениеводства и 2/3 травяных кормов. К другим новостям. Барановичский райисполком подвел итоги работы двух ключевых сфер – социальной и образования. В новом учебном году за парты сядут 2518 учащихся, на 48 человек больше, чем в прошлом. В целях безопасности учебное заведение дооснастят камерами видеонаблюдения. Председатель райисполкома Роман Жук поручил держать на особом контроле ремонт стадиона в Жемчужном и максимально загрузить пришкольные лагеря. Положительная динамика наблюдается в социальной сфере. Особый акцент на безбарьерной среде. Обеспечивается полная доступность соцобъектов. На пригородных маршрутах водятся низкопольные автобусы. 17 приобрели за последние годы. Внедрены новые стационаро-размещающие услуги. Дневной и долговременный уход. За 5 лет численность нетрудоспособных граждан, получающих комплексную помощь на дому, выросла с 479 до 510. Адресную поддержку получили 4754 гражданина на общую сумму 2,5 миллиона рублей. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу по профессиональной переподготовке по профессии машинист, кочегар, котельной с последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения 1 месяц. За дополнительной информацией обращаться: Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинет номер 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69 и 64-93-62. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла, вечером 20-21 градус. Ночью ожидается 16-17 со знаком плюс.

0: на Вичи FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла. Вечером 20-21 градус. Ночью ожидается 16-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: на Вічі ФМ.
1: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабатываем для них самое лучшее. Школьное одеяние белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Минск и Бишкек утвердили соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Подписи по документам поставили премьер-министр Беларуси Александр Турчин и председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Кроме того, в ходе официального визита главы правительства ратифицирован ряд других договоренностей. В их числе о взаимодействии в социально-трудовой сфере, меморандум между ведомствами АПК о партнерстве в отрасли семеноводства. В перечне актов о налаживании тесных контактов в области стандартизации почтовых услуг и электронной коммерции. Кроме того, установлены связи между музеями и вузами двух государств. Важный пункт в списке актов о создании делового совета. Республиканский фестиваль национальных культур стартует сегодня в Гродно. Город станет площадкой для встреч представителей 42 национальностей, которые познакомят гостей со своими традициями, творчеством и ремеслами. В 2026-м программа посвящена сразу двум юбилеям. На протяжении трех дней мероприятия охватят центральные площадки и Августовский канал. Одним из самых зрелищных событий станет традиционное шествие дружбы. В единой колонне по центру пройдут около 800 участников. Особое место займут подворья. В этом году их будет 20. Продолжаем выпуск. Марафон молодежи и студенчества пройдет в Барановичах. Масштабное мероприятие растянется на несколько дней и будет наполнено яркими событиями. 24 июня в городе запланирован турнир по функциональному многоборью. Тренировку проведет фитнес-тренер Андрей Вальмус. Под его началом активистам предложат за 10 минут выполнить 5 упражнений. В списке отжимания, приседания, пресс, бёрпи, вис на турнике. Необходимая регистрация. Показать свою выносливость барановичанам предложат в парке «Натхненные пиромогой» на улице Парковой. Начало в 11 часов. Увенчается череда спортивных, культурных, обучающих инициатив праздником, приуроченным ко Дню молодежи. Дату ежегодно отмечают в стране в последние выходные июня. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла, вечером 17-19 градусов. Ночью ожидается 14-16 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Барановичи FM.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла. Вечером 17-19 градусов. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
3: Барановичи ФМ.
4: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для їх самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится з гонором.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Барановичи ФМ. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время официального визита в Кыргызстан встретился с президентом страны Садыром Жапаровым, сообщает Белта. Минск и Бишкек – проверенные временем союзники и важные торговые партнеры. Государства также совместно работают в интеграционных структурах СНГ, ЕАЭС и ШОС, что способствует положительной динамике двустороннего диалога, сказал Александр Турчин. Глава Кыргызстана, в свою очередь, обозначил широкий потенциал взаимодействия. Поставлена амбициозная цель по доведению взаимного товарооборота к 2030 году до полумиллиарда долларов. Ключевую роль в качественном росте должны сыграть проекты промышленной кооперации и развитие высокотехнологичных производств. 1941 год в истории Беларуси. Трагедия, героизм, память. Международная научно-практическая конференция о начале Великой Отечественной проходит в Бресте. Событие объединило порядка 100 ведущих экспертов по истории из нашей страны, России, Казахстана и Словении. Более 3 миллионов человек.

представлять примерно 17 миллионов жителей. Это правда, которую ученые, преподаватели, военные ведомства, работники культуры несут обществу и государству, прокомментировал директор Института истории НАН Республики Вадим Лакиза. В рамках мероприятия открыты тематические выставки, подготовленные Институтом истории Национальной академии наук, Государственным архивом и Краеведческим музеем Брестской области. Профориентационные встречи организовали сотрудники Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета в нашем городе в рамках учебно-полевых сборов. Целевая аудитория –

0: зачисления и условиях зачисления. До последнего звонка еще год. Это время, чтобы определиться со своими приоритетами и сделать осознанный выбор будущей профессии. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла, вечером 17-19 градусов. Ночью ожидается 14-16 со знаком «плюс».

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 01 76.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла, вечером 17-19 градусов. Ночью ожидается 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
2: Акция «Время покупать» только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36. Барановичи FM.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: Барановичи FM.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Минск и Бишкек утвердили соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Подписи под документом поставили премьер-министр Беларуси Александр Турчин и председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Кроме того, в ходе официального визита главы правительства ратифицирован ряд других договоренностей. В их числе о взаимодействии в социально-трудовой сфере, меморандум между ведомствами АПК о партнерстве в отрасли семеноводства. В перечне актов о налаживании тесных контактов в области стандартизации почтовых услуг и электронной коммерции. Кроме того, установлены связи между музеями и вузами двух государств. Важный пункт в списке актов о создании делового совета. На проведение детской летней оздоровительной кампании Беларуси в 2026 выделено 84 миллиона рублей, на 11 миллионов больше, чем в прошлом году. В каждом регионе организованы лагеря отдыха, воспитательного и спортивного профилей. Общее их количество 5500, из них 1000 с круглосуточным пребыванием, рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Только на подготовку объектов направлено более 31,5 миллиона рублей. Финансирование достаточно не только для обеспечения нуждающихся детей, но и для удовлетворения дополнительных заявок, удешевления путевок для родителей, отметил Александр Цай. Продолжаем выпуск. Тихий подвиг неравнодушных белорусов. Барановичский регион включается в масштабную кампанию по сдаче крови. Марафон посвящен Международному дню донора, который ежегодно разворачивается в нашей стране 14 июня. Все, кто делится драгоценными каплями, в прямом смысле спасают жизни. Одна донация способна оказать поддержку четырем нуждающимся в помощи. Как рассказала врач-терапевт Барановичской станции переливания крови Антонина Беспалова, армия добровольцев в нашем городе в 2025 составила более 2500 человек. Большинство приходят регулярно. Из впервые присоединившихся порядка 700 жителей. Так, накануне ряды пополнили 30 работников автобусного парка, которые включились в доброе дело в рамках выездной акции. Медики и волонтеры прибыли к ним на рабочие места. Эстафету 9 июня подхватит 558-й авиаремонтный завод. 25 его специалистов прибудут в медучреждение. Традиционно поддержит инициативу районная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь» 5 и 12 числа. На протяжении июня на станции переливания побывают спасатели ГРУЧС, представители БПХО, станкостроительного завода «Атлант», птицефабрики «Дружба». Молодые семьи Барановичского района поборются за титул «Властелин села». На площадке лыжа-роллерной трассы агрогородка «Мир» 6 июня состоится местный этап республиканского конкурса, рассказала первый секретарь райкома БРСМ Анастасия Харченко. Праздник с белорусским колоритом объединит 4 семьи. Они проявят свои таланты в конкурсных испытаниях. Жюри оценит умение пилить дрова в паре, навыки отцов пеленать ребенка, а супруги – вбивать гвозди. Участники испекут драники на колоде и презентуют свои подворья. Начало в 10 часов. Победитель представит район на областном туре. Властелина села Беларуси назовут на празднике Купалье в Александрии. И о спорте. Марафон молодежи и студенчества пройдет в Барановичах. Масштабное мероприятие растянется на несколько дней и будет наполнено яркими событиями. 24 июня в городе запланирован турнир по функциональному многоборью. Тренировку проведет фитнес-тренер Андрей Вальмус. Под его началом активистам предложат за 10 минут выполнить 5 упражнений в списке отжимания, приседания, пресс, бёрпи, лист на турнике. Регистрация Консультация по телефону плюс 375-29-267-99-97. Показать свою выносливость барановичанам предложат в парке «Натхненные пиромухой» на улице Парковой. Начало в 11 часов. Увенчается череда спортивных, культурных, обучающих инициатив праздником, приуроченным ко Дню молодежи. Дату ежегодно отмечают в стране в последние выходные июня. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: В ближайшие дни в Беларуси сохранится умеренное тепло. Вместе с этим в атмосфере будет нарастать неустойчивость, и погода будет уже не такой безмятежной. Активные атмосферные фронты принесут дожди от умеренных до сильных, грозы и порывистый ветер. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла. Вечером 17-19 градусов. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Барановичи FM на 100.0.

0: Яновичи FM. Наше радио. 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла. Вечером 17-19 градусов. Ночью ожидается 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Приглашаем посетить салон обоев на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Отличный выбор обоев от эконом до премиум-класса. Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Барановичи ФМ.
4: Любить своего малыша — это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Екатерина Ярмолик. Добрый день. Премьер-министр Александр Турчин посетил с официальным визитом Кыргызстан. Встреча стала последовательным продолжением достигнутых ранее в Минске договоренностей и подтверждением заинтересованности в углублении белорусско-кыргызского сотрудничества. На двухстороннем треке важно обеспечивать регулярность контактов и нацеленность на конкретный результат, подчеркнул глава белорусского правительства. Страны регулярно взаимодействуют на международном уровне. Продолжается активная совместная работа на площадке ООН. Участие Кыргызстана в деятельности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций будет способствовать укреплению коллективных усилий по предотвращению конфликтов, поддержанию безопасности в регионе и развитию справедливого и устойчивого миропорядка, заключил Александр Турчин. Брещина – признанный флагман молочной отрасли Беларуси. Ежегодно первый регион – абсолютный рекордсмен по валовому сбору молока и продуктивности дойного стада. За весомыми показателями стоит каждодневный труд тысяч людей. Одним из валообразующих является баранический филиал «Брест-Плем-предприятие», расположенный в деревне Новая Мышь. Здесь содержится порядка 80 голов быков-производителей, обеспечивающих племенным материалом все хозяйства области, а также других регионов страны. Несколько лет назад на объекте была проведена модернизация. Построили новое животноводческое помещение, отвечающее всем современным стандартам. На одно животное приходится площадь в 30 квадратов. Отдельного внимания заслуживает лаборатория анализа, оценки и криоконсервации. Она оснащена передовым технологическим оборудованием. К примеру, система позволяет в автоматическом режиме проводить глубокий анализ биоматериала по многим параметрам, что в итоге влияет на качество производства стада. На полигоне Брестский с 10 по 16 июня пройдет финал военно-патриотических игр «Зорничка, Зорница и Орленок», сообщила заместитель председателя Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Юлия Шинкаренко. Главной особенностью этого сезона станет то, что состязания развернутся в едином цикле. Будет задействовано более 200 ребят, в том числе 10 членов общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, движения первых. Такие проекты не просто соревнования, это школа мужества, дружбы и любви к родине, подчеркнула Юлия Шинкаренко. Они укрепляют традиции, формируют у молодого поколения уважение к истории. В программе показательное выступление воинов-десантников, сотрудников департамента охраны МВД, выставка современного стрелкового и тактического оружия. В ключевых мероприятиях примут участие представители министерств, образования, обороны и администрации президента Беларуси. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу по профессиональной переподготовке по профессии машинист, кочегар, котельный. С последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения 1 месяц. За дополнительной информацией обращаться: Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69 и 64-93-62. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла. Вечером 17-19 градусов, ночью ожидается 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем. Пароочиститель? Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-22 тепла. Вечером 17-19 градусов, ночью ожидается 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама. Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Форум регионов Беларуси и Кыргызстана пройдет осенью 2026 в Минске. Красивая дата вызвала ажиотаж у барановичских молодоженов. Об этом и другом подробнее. Форум регионов Беларуси и Кыргызстана пройдет осенью 2026 в Минске. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время встречи с председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана Алдыбеком Касымалиевым. Важным элементом двустороннего взаимодействия остается межрегиональное сотрудничество. Установлены и успешно реализуются прямые контакты. Необходимо и дальше расширять практику. Официальный визит Александра Турчина в Бишкек завершился. Итогом стало подписание контрактов и соглашений на сумму свыше 5 миллионов долларов. Поставки в Беларусь рыбы, овощей и фруктов из недружественных стран планируется полностью заместить в ближайшие 5 лет. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Наталья Шевцова в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Сделан существенный акцент на импортозамещение. Вместе с тем, основная задача, стоящая перед белорусскими сельхозпроизводителями – рост экспорта. Делается серьезный упор в сторону высокомаржинальных продуктов, эффективности производства и глубокой переработки. Генетика, селекция, новое направление ветеринарии – для страны все это не чуждо. Есть вектор на партнерство в рамках кооперации, уточнила заместитель министра. Красивая дата вызвала ажиотаж у барановичских молодоженов. В нашем городе магическое сочетание цифр 06-06-2026 впишут в историю семьи 14 пар. В субботу в торжественной обстановке узаконят отношения не только уроженцы Барановичей, но и представители из Гродненской, Минской, Брестской областей. Средний возраст тех, кто вступает в брак, 26 лет у мужчин и 23 у женщин. Не менее популярной на регистрации стала пятница. В отделе ЗАГС побывали 15 пар. Самому молодому новоиспеченному супругу 21, супруге 19. Узами Гименея связывают судьбы и старшее поколение. Марш Мендельсона сегодня звучал для жениха в 60 лет и для невесты в 48. Всего в нашем городе с начала года заключено 226 союзов. По различным причинам есть семьи, которые распадаются. Таких в 2026-м чуть более 50. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ. Русский рок. Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь и Китай договорились об активизации деловых миссий и продвижении инвестиций в агропромышленном комплексе, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Переговоры прошли в рамках Белагро-2026, где счет достигнутых соглашений идет на сотни. Стороны обсудили углубление стратегического партнерства, расширение присутствия отечественной продукции на азиатском рынке. Сегодня наша страна является вторым по величине поставщиком рапсового масла, шестым молочной сыворотки и седьмым замороженной говядины в Китай. В специализированном реестре КНР уже аккредитованы 193 отечественных предприятия. В планах переход от торговли к глубокой кооперации. Китайская делегация ознакомилась с представленными на выставке экспозициями, чтобы лично оценить потенциал нового ассортимента и наладить прямые контакты с производителями. Более 4 километров 889 метров сетей водоотведения проложат в Барановичах в районе улицы Грунтовой, 4-го переулка Грунтового, улиц Кабушкина, Розы Люксембург, 3-го переулка Фестивального, улицы Фестивальной. Заказчиком выступает филиал «Барановичи водоканал» государственного предприятия «Брест-водоканал». Генподрядчик предприятия «Брест-водстрой». Инициатором выступил кооператив, объединяющий более 200 собственников жилых домов. Объект, как и предыдущие, строится за счет средств областного бюджета 70% и членов кооператива 30%. Совместное участие в реализации подобных проектов позволяет на порядок повысить качество жизнедеятельности, особенно на периферии. Продолжаем выпуск. Календарное лето наступило, а вместе с ним открылся купальный сезон. Статистика уже фиксирует случаи гибели на водоемах. С начала года в республике утонули без малого 50 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Трагедии можно было избежать, если бы ребята проводили свой отдых на официальных пляжах. В Брестской области работает 8 спасательных станций, маневренная поисковая группа и 36 спасательных постов. Из них 16 сезонных, 20 постоянно действующих. На всех объектах проведены подготовительные работы к купальному сезону. Водолазы обследовали все пляжи. В местах, разрешенных для купания, дежурит бригада профессионалов, готовая в любую секунду прийти на помощь. К новостям компании. Если вы думаете, что медодежда – это скучно, вы просто не были в новом магазине MediStyle, который заставляет пересмотреть все, что вы носили раньше. Теперь медицинская одежда и обувь доступны в рассрочку без переплат. 2 месяца спокойных платежей, без процентов и без первого взноса. Заходите на Комсомольскую 9 каждый день с 10 до 20.00. MediStyle – удобно, стильно, доступно. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться. Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45-08-78.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Заезжай в «Макбай» за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на «Макдрайв» в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте «Макбай» или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Объединяя культуры, 15-й республиканский фестиваль «Нацискусств» проходит в Гродно. Учебно-полевые сборы для юношей и практические занятия по медицине для девушек завершились в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Капсулу времени с посланием, с напутствием и добрыми пожеланиями участникам 30-го фестиваля заложили на 15-м республиканском фестивале национальных культур в Гродно. Сверток будет бережно храниться до 2056-го. Как отметил министр культуры Марат Марков, в республике проживают представители 156 национальностей. Они могут сосуществовать и выстраивать между собой прекрасные отношения, находить согласие. Мы показываем всему миру, что это на белорусской земле нормально. Так было и будет всегда. Глава ведомства подчеркнул, что эта ценность подтверждается значимой церемонией. На мероприятии собрались представители 42 народностей. Программа насыщенная. Ожидаются презентации, круглые столы, концерты, работа торговых рядов. Сегодня вечером состоится красочное театрализованное шествие. Передовые аграрные достижения, деловые переговоры и зрелищные демонстрации техники. В Минске в 36-й раз проходит Белорусская агропромышленная неделя. В Белагро в этом году участвует более 570 компаний из 12 стран. А международный статус выставки подтверждает свыше 40 иностранных делегаций. Традиционно международная специализированная выставка предлагает гостям массу ярких событий. В эти дни на площадках форума проходят популярные конкурсы. В одном из них чемпион вкуса не было равных Барановичскому хлебозаводу. Высокое звание и диплом первой степени получила основа для пиццы «Любимая». К слову, оценивала продукт не профессиональное жюри, а потребители. Ценители отдали свои голоса во время дегустации позиции, выпускаемой нашим предприятием. Продолжаем выпуск. Учебно-полевые сборы для юношей и практические занятия по медицине для девушек завершились в Барановичах. В целом мероприятие объединили десятиклассников по всей стране. Они погрузились в армейские будни, узнали жизнь защитников Отечества изнутри, примерили на себя форму и обмундирование. Итогом станут оценки в дневниках ребят по дисциплине «Допризывная медицинская подготовка». В нашем городе программу освоили 507 парней и 608 девушек. На первом этапе учащиеся побывали в частях Барановичского гарнизона. Их радушно приняли в 61-й истребительной авиационной базе, 120-й ракетной бригаде, 8-й радиотехнической бригаде, войсковой части 7404. В первые дни июня 58 учеников смогли прочувствовать атмосферу военного дела сполна в формате круглосуточного пребывания. 33 учащихся гимназии номер 5 на базе учебного центра АБУС Лесновского полигона и 25 учеников средней школы номер 14 имени Царюка на базе 120-й зенитной ракетной бригады. Девушки отработали знания, полученные за год в учреждениях здравоохранения, детской городской больнице, наркологическом диспансере, на станции скорой неотложной помощи, станции переливания крови и других. Кульминацией всех проводимых событий стала диалоговая площадка. На открытый разговор в средней школе номер 1 имени Сергея Грицевца собрались десятиклассники из различных школ и гимназий. Они смогли задать вопросы важным спикерам – Барановичскому межрайонному прокурору Александру Карлюку и начальнику управления по образованию горосполкома Татьяне Шестак. Молодые люди хотели услышать мнение взрослых касательно сборов, любопытствовали, можно ли ввести в практику дни открытых дверей для родителей, интересовались, участвовали почетные гости в подобных сборах в юности. Не обошли актуальную для нашего времени тему кибербезопасности. Прямые телефонные линии в исполкомах страны пройдут в субботу, 6 июня. С 9 до 12 часов представители власти будут отвечать на звонки населения. С жителями Барановичей пообщается первый заместитель председателя горосполкома Айла Сташенко, 65-03-45. Сельчан по номеру 680680 выслушает глава депутатского корпуса района Алексей Еременко. Все обращения будут взяты на контроль. Тренд на многодетность. На неделе в одном доме Барановичей встречали седьмого малыша. Еще двоим родителям новорожденные подарили статус большого семейства. Первенцев дождались 5 мам и пап, столько же получили свидетельство о появлении второго ребенка. Горожане были оригинальны в выборе имени. Ряды жителей пополнили Адель, Мира, Кирилл, Тимур, Ярослав. Одну малышку назвали Теа. В древнегреческом означает «богиня», «божественная». Новостям компании. Если вы думаете, что медодежда – это скучно, вы просто не были в новом магазине «Медистайл», который заставляет пересмотреть все, что вы носили раньше. Теперь медицинская одежда и обувь доступны в рассрочку без переплат. 2 месяца спокойных платежей, без процентов и без первого взноса. Заходите на «Комсомольскую 9» каждый день с 10 до 20.00. «Медистайл» удобно, стильно, доступно. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: В субботу в Беларуси ожидается ненастная погода. Ее станут определять активные атмосферные фронты и теплые неустойчивые воздушные массы. В большинстве районов дожди и местами сильные грозы. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. В воскресенье также без дождей и гроз не обойдется. По восточной половине сильные. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Something I want to talk about.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 3500 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
5: на сайте бутикавто.бай.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 347 0176.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Екатерина Ярмолик. Добрый вечер. Беларусь и Китай договорились об активизации деловых миссий и продвижении инвестиций в агропромышленном комплексе, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Переговоры прошли в рамках Белагро, где счет достигнутых соглашений идет на сотни. Стороны обсудили углубление стратегического партнерства, расширение присутствия отечественной продукции на азиатском рынке. Сегодня наша страна является вторым по величине поставщиком рапсового масла, шестым молочной сыворотки и седьмым замороженной говядины в Китай. В специальном реестре КНР уже аккредитованы 193 отечественных предприятия. В планах переход от торговли к глубокой кооперации. Китайская делегация ознакомилась с представленными на выставке экспозициями, чтобы лично оценить потенциал нового ассортимента и наладить прямые контакты с производителями. 1941 год в истории Беларуси. Трагедия, героизм, память. Международная научно-практическая конференция о начале Великой Отечественной объединила в Бресте порядка 100 ведущих экспертов по истории из нашей страны, России, Казахстана и Словении. Более 3 миллионов человеческих потерь, около 13 тысяч пострадавших населенных пунктов, 290 стерты с лица земли. Если бы не та страшная страница истории, то население Беларуси могло бы составлять примерно 17 миллионов жителей. Это правда, которую ученые, преподаватели, военные, ведомства, работники культуры несут обществу и государству, прокомментировал директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь Вадим Лакиза. Тематические выставки подготовили к мероприятию Институт истории Национальной академии наук, Государственный архив и Краеведческий музей Брестской области. Продолжаем выпуск. 4 километра 889 метров сетей водоотведения проложат в Барановичах в районе улицы Грунтовой, 4-го переулка Грунтова, улицы Кабушкина, Розы Люксембург, 3-го переулка Фестивального, улицы Фестивальной. Заказчиком выступает филиал Барановичи водоканал государственного предприятия Брест-водоканал. Генподрядчик предприятия Брест-водстрой. Инициатором выступил кооператив, объединивший более 200 собственников жилых домов, рассказал заместитель директора по капитальному строительству филиала Барановичи водоканал Валерий Лось. Объект строится за счет средств областного бюджета 70% и членов кооператива 30%. Совместное участие в реализации подобных проектов позволяет на порядок повысить качество жизнедеятельности, особенно на периферии. Работу и планируется завершить летом 2027-го, уточнил Валерий Лось. Красивая дата вызвала ажиотаж у барановичских молодоженов. В нашем городе магическое сочетание цифр 06-06-2026 впишут в историю семьи 14 пар. В субботу в торжественной обстановке узаконят отношения не только уроженцы Барановичей, но и представители из Гродненской, Минской, Брестской областей. Средний возраст тех, кто вступает в брак, 26 лет у мужчин и 23 у женщин. Не менее популярной на регистрации стала пятница. В отделе ЗАГС побывали 15 пар. Самому молодому новоиспеченному супругу 21, супруге 19. Узами гименея связывают судьбы и старшее поколение. Марш Мендельсона сегодня звучал для жениха в 60 лет и для невесты в 48. Всего в нашем городе с начала года заключено 226 союзов. По различным причинам есть семьи, которые распадаются. Таких в 2026-м чуть более 50. К новостям компании. Уборка без химии, обед за 20 минут, зимние запасы из своих овощей. Мечта? Нет, призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
5: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0 FM, с вами Саша Чайка, и сегодня мы раскроем тайны великих джазовых композиторов и их незабываемых произведений. А начнем с композиции, созданной Фэтсом Уоллером, выдающимся пианистом и автором песен, умевшим превращать каждую ноту в праздник. Композиция «Ain't Misbehaving» заставляет

даже когда расстояние пытается разлучить сердца. Фэтс Уоллер записал более 400 композиций, многие из которых стали классикой жанра и продолжают вдохновлять новое поколение музыкантов. «Ain't Misbehaving» была написана Фэтсом после посещения одной из вечеринок, где люди танцевали и веселились, что вдохновило его на создание этой жизнерадостной композиции. Легкость и игривость присутствуют и в творчестве Дорис Дэй, известной также своими яркими и запоминающимися ролями в романтических комедиях. Ее песня «When You're Smiling», нежный голос Дорис рассказывает о том, как улыбка может изменить настроение и сделать мир ярче. Приглашаю открыть для себя эту композицию и позволить ее мелодиям унести

может быть странной и непредсказуемой, но именно в этом ее очарование. Андреа Мотис, не только певица, но и талантливый саксофонист, начала свою карьеру в 13 лет, когда ее заметили на джазовом фестивале в Барселоне. «His Funny That Way» стала результатом размышлений Андреа о том, как странности любимого человека могут со временем начать вызывать улыбку. Музыка, как один из способов выразить свои чувства, была и в жизни Эдит Пиаф, голос которой стал символом французского шансона, завоевав сердца миллионов слушателей. Ее песня «La vie en rose» передает чувство любви и счастья, заставляя увидеть мир в ярких цветах. Приглашаю открыть для себя эту композицию и позволить ей напомнить о том, как важно наслаждаться жизнью и моментами счастья.

мир становится ярче, и каждое мгновение наполняется смыслом. Глен Миллер активно использовал радиовещание для продвижения своей музыки, что сделало его одним из первых музыкантов, кто использовал радио как инструмент для популяризации джаза. «I Know Why» появилась в результате вдохновения от старых джазовых стандартов, которые Глен любил слушать в детстве, что добавило в эту песню атмосферу ностальгии. Непосредственность и легкость также присутствуют и в песнях The Andrews Sisters, известных своими жизнерадостными мелодиями и запоминающимися многоголосиями. «Чаттануга Чучу» — это мелодия, наполненная энергией и ритмом, заставляющая почувствовать себя частью увлекательного путешествия на поезде по живописным просторам. Приглашаю послушать эту композицию, в которой каждая нота звучит как приглашение к приключениям.

С настоящей любовью в сердце даже самые холодные дни становятся теплыми и уютными. Билли Холидей активно боролась с предвзятостью и дискриминацией, используя свою музыку как платформу для выражения социальных проблем. «I've Got My Love to Keep Me Warm» стала настоящим гимном для тех, кто искал утешение в любви. И во время ее написания Билли черпала вдохновение из своих собственных романтических переживаний. Ощущение тоски и надежды перекликается из жизни Нета Кинга Коула, также пережившего множество взлетов и падений в своей карьере. Его песня «A Blossom Fell» рассказывает о том, как любовь и красота могут быть мимолетными, но незабываемыми. Приглашаю погрузиться в мир этой композиции и

любовью в сердце даже самые простые моменты превращаются в настоящие сокровища. Эл Боули стал одним из самых популярных исполнителей 30-х годов, сочетавших элементы джаза и поп-музыки того времени в своем творчестве. «I'm Madly in Love with You» было написано в ответ на популярность романтических мелодий, и Эл решил добавить в нее свою уникальную интерпретацию. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка, и пусть каждый вечер приносит новые мелодии тепла, как песня «Pretty as a Picture» в исполнении Дина Мартина вдохновляет ценить красоту вокруг и находить радость в каждом мгновении. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать музыкальным спутником в поисках вдохновения и путеводителем в мир романтики.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
7: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.